0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM. Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Доброе утро, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск FM. Инструментальная музыка.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Кировск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 25.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. 17 по 23 июня. Пельмени «Цезарь» отборные. 700 граммов. 329 рублей 99 копеек. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от «Магнит» при покупке этого товара. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, придется встраиваться в заданные рамки, хотите вы этого или нет. Один день вполне можно потерпеть. Тельцы, внезапно сыграют альтернативные решения и источники дохода. Не стесняйтесь обращаться за помощью в случае надобности. Близнецы, не стоит принимать окончательных решений. Лучше будет оставить зазор, который позволит совершить любой маневр. Раки, самообладание. Без него будет никак. Думайте дважды, прежде чем что-то предложить или на что-то согласиться. Львы, если вы позволите себе нарушить договор или схитрить, можете ожидать, что и с вами поступят точно так же. Девы, гармония возможна только в очень узком коридоре. Шаг вправо, шаг влево, и можно ожидать ссоры, даже истерик. Весы, будет важна вторая половина дня. Не нагружайте себя чрезмерно утром. Скорпионы, чувство меры поможет избежать неприятностей. Это касается как еды горячительного, так и непредвиденных трат и обещаний. Стрельцы, какие-то процессы подойдут к концу. Будьте внимательны и не делайте резких движений, чтобы не испортить то, что было сделано. Козероги, не все будет зависеть от ваших личных усилий. Ухудшения, так же как и материальные результаты, будут неполными. Водолеи, одной из ваших задач будет избежать двоякого толкования ваших слов или документов. Абсолютно все требует фиксации на бумаге. Рыбы, доверяйте логике, а не чувствам. Эмоции могут завести вас очень далеко от нужной дороги.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: На этой неделе гуляет Гондурас. Главный праздник страны – Ферия Хуниана. Индустриальная столица Сан-Педро-Сула превращается в одну огромную вечеринку. Город перекрывают ради концертов, парадов и гастрофестивалей, где тоннами поглощают лепешки с фасолью и сыром. С одной стороны, все как обычно на карнавалах в Латинской Америке, но есть и отличия. В первую очередь, музыкальные. Ритмы и танцы Гондураса не похожи на бразильскую самбу или кубинскую сальсу. Уникальный танцевальный стиль Гондураса называется пунта. Это невероятно быстрый барабанный гипнотический ритм, где танцоры двигают исключительно бедрами и ногами, оставляя верхнюю часть тела неподвижной.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 июня – день балалайки, отрады русской души. В эту дату в 1688 году инструмент был впервые письменно упомянут. Это был документ о задержании в Москве двух нарушителей порядка. В нем говорилось, что посадский человек Савка Федоров, сын Селезнев, и крестьянин Ивашка Дмитриев пели песни, играли на балалайке и бранили караульных стрельцов. По одной из версий, балалайка произошла от домры, главного инструмента скоморохов, уличных артистов. Они в своих частушках просмеивали церковников и власть. Называли народные музыкальные инструменты бесовскими сосудами. В середине 17 века царь Алексей Михайлович и вовсе приказал домры изымать и сжигать. Так они ушли в подполье и превратились в балалайки. Сегодня балалайка переживает перезагрузку и вновь популярна. В России есть Паганини с балалайкой Алексей Архиповский. Он виртуозно играет сложнейшие произведения на инструменте всего с тремя струнами.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
2: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск.

0: Реклама.
1: Солнце палит, не сдавайся. В сарай за бассейном отправляйся. Без дела не стой. Свой курорт у дома устрой.
2: Предложение ограничено.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
4: Ульяновск-ФМ.
3: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: Вы слушаете радио Ульяновск-ФМ. Радио Ульяновск-ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина.
2: 22 июня жители Ульяновской области присоединились к всероссийской акции «Свеча памяти», посвященной 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В Димитровграде у монумента славы зажгли сотни свечей, из которых была выложена надпись «85 лет Димитровград помнит». В Ульяновске запланированы были различные мероприятия, включая просветительские часы памяти и патриотические акции, такие как огненные картины войны. В парке создана была символическая композиция из свечей, вдохновленная памятником солдат Трудового фронта, символизирующий массовое производство военной продукции в тылу. Глава Ульяновска Александр Балдакин поручил Доремстрою очистить ливневую канализацию из-за прогнозируемых дождей и завершить асфальтирование места раскопок до 30 июня. В выходные предприятие вывезло 33 самосвала мусора с улиц Полбина, Маслова, Циолковского и других. Также Доремстрой выполнил механическое подметание тротуаров на Московском шоссе и покосил траву на улицах Урицкого, Репина, Минаева, в поселках Крестная долина и Братаевка. Городской центр по благоустройству ухаживал за скверами и цветниками, а правый берег установил дорожные знаки на водопроводные улицы и отремонтировал их в поселке Дачный. В Ульяновской области продолжают ремонт дорог, которые ведут медицинским учреждениям. В текущем году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируют обновить более 53 километров таких трасс. Министр транспорта региона Евгений Лазарев сообщил, что всего в этом году приведут в порядок 13 участков дорог к больницам, поликлиникам и другим медучреждениям. Сейчас работы выполнены почти на 40%. Согласно данным торгов на Московской бирже, начало сессии российские фондовые индексы демонстрировали негативную динамику. На открытии они снижались на 0,65%. Однако к 10 часам утра по московскому времени темпы падения замедлились. Параллельно с этим происходило ослабление курса юаня. Если на открытии он терял 1,2 копейки, то к 10 часам снижение ускорилось и курс составил 10 рублей 79 копеек. Как пишет ТАСС, российские власти разрабатывают механизм по обмену заблокированных за границей активов россиян. Об этом сообщил замминистра финансов Российской Федерации Иван Чебесков. По его словам, инвесторы США и ЕС сами заинтересованы в обмене. Однако западные регуляторы препятствуют им, пытаясь блокировать даже те инициативы, которые интересны их гражданам.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 29.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: love you.
1: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Наш мозг умеет блокировать негативную информацию еще до того, как мы успеваем ее осознать. Это доказал свежий эксперимент израильских ученых, опубликованный в журнале Psychological Science. Добровольцам включили аудиопоток, где среди нейтральных слов изредка мелькали грубости и оскорбления. Логично было ждать, что брань сразу привлечет внимание. Но люди ее просто не замечали. Внутренний фильтр распознавал токсичный контент на подсознательном уровне и отсекал его. Авторы теста сначала решили, что это ошибка, но повторные проверки эффект подтвердили. Объяснение простое. Реакция на агрессию и стресс требует огромных ресурсов. Чтобы не тратить дефицитную энергию организма, мозг по умолчанию включает внутренний блокировщик ментального спама.
3: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
5: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 24 по 30 июня. Пельмени «Цезарь» отборные. 700 граммов 329 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
1: Ульяновск FM 104.2.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 23 июня 1972-го родился Зинедин Зидан, французский футболист, игру которого называли волшебной, передачи ювелирными, а его самого скромным гением Зизу. Он чемпион мира и Европы, трижды признавался лучшим футболистом мира. Зинедин Зидан мог вовсе не родиться. Его отец Смаил, выходец из Алжира, в 50-е бежал во Францию от войны, а когда та закончилась, решил вернуться. Корабль отплывал из Марселя, куда Смаил приехал из пригорода Парижа, но на борт не сел. В толпе провожающих увидел девушку и решил остаться. Она стала его женой и родила 5 детей, младший из которых стал звездой футбола. В детстве Зинедин пропадал во дворе с мячом и вместе с друзьями отрабатывал приемы, которые видел по телевизору. Когда ему было 11, на улицах Марселя проходила кампания по поиску молодых талантливых ребят, и его заметили скауты. Зидан больше 30 лет живет с любимой женой, у них 4 сыновей, и ожидается, что после Мундиаля 2026 Зинедин Зидан станет главным тренером сборной Франции.
3: Ульяновск FM.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шим

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Эй, Ульяновск, хватит плавиться в зное. Вентилятор, оружие твое боевое. Свежесть, которую видно. В сарае найдешь, очевидно.
4: Предложение ограничено.
5: Телефон рекламной службы 77-10-42.
6: Ульяновск-ФМ.
5: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, придется встраиваться в заданные рамки, хотите вы этого или нет. Один день вполне можно потерпеть. Тельцы, внезапно сыграют альтернативные решения и источники дохода. Не стесняйтесь обращаться за помощью в случае надобности. Близнецы, не стоит принимать окончательных решений. Лучше будет оставить зазор, который позволит совершить любой маневр. Раки, самообладание. Без него будет никак. Думайте дважды, прежде чем что-то предложить или на что-то согласиться. Львы, если вы позволите себе нарушить договор или схитрить, можете ожидать, что и с вами поступят точно так же. Девы, гармония возможна только в очень узком коридоре. Шаг вправо, шаг влево, и можно ожидать ссоры, даже истерик. Весы, будет важна вторая половина дня. Не нагружайте себя чрезмерно утром. Скорпионы, чувство меры поможет избежать неприятностей. Это касается как еды горячительного, так и непредвиденных трат и обещаний. Стрельцы, какие-то процессы подойдут к концу. Будьте внимательны и не делайте резких движений, чтобы не испортить то, что было сделано. Козероги, не все будет зависеть от ваших личных усилий. Ухудшения, так же как и материальные результаты, будут неполными. Водолеи, одной из ваших задач будет избежать двоякого толкования ваших слов или документов. Абсолютно все требует фиксации на бумаге. Рыбы, доверяйте логике, а не чувствам. Эмоции могут завести вас очень далеко от нужной дороги.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио «Ульяновск ФМ». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: На этой неделе гуляет Гондурас. Главный праздник страны – Ферия Хуниана. Индустриальная столица Сан-Педро-Сула превращается в одну огромную вечеринку. Город перекрывают ради концертов, парадов и гастрофестивалей, где тоннами поглощают лепешки с фасолью и сыром. С одной стороны, все как обычно на карнавалах в Латинской Америке, но есть и отличия. В первую очередь, музыкальные. Ритмы и танцы Гондураса не похожи на бразильскую самбу или кубинскую сальсу. Уникальный танцевальный стиль Гондураса называется пунта. Это невероятно быстрый барабанный гипнотический ритм, где танцоры двигают исключительно бедрами и ногами, оставляя верхнюю часть тела неподвижной.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Солнце палит, не сдавайся. В сарай за бассейном отправляйся. Без дела не стой. Свой курорт у дома устрой.
4: Предложение ограничено.
5: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио «Ульяновская ФМ». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 июня – день балалайки, отрады русской души. В эту дату в 1688 году инструмент был впервые письменно упомянут. Это был документ о задержании в Москве двух нарушителей порядка. В нем говорилось, что посадский человек Савка Федоров, сын Селезнев, и крестьянин Ивашка Дмитриев пели песни, играли на балалайке и бранили караульных стрельцов. По одной из версий, балалайка произошла от домры, главного инструмента скоморохов, уличных артистов. Они в своих частушках просмеивали церковников и власть. Называли народные музыкальные инструменты бесовскими сосудами. В середине 17 века царь Алексей Михайлович и вовсе приказал домры изымать и сжигать. Так они ушли в подполье и превратились в балалайки. Сегодня балалайка переживает перезагрузку и вновь популярна. В России есть Паганини с балалайкой Алексей Архиповский. Он виртуозно играет сложнейшие произведения на инструменте всего с тремя струнами.
4: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. 27 июня в 12 часов Музей изобразительного искусства 20-21 веков проводит программу «Монументальное искусство. Мозаика». Лекция расскажет об истории мозаики от античности до наших дней, ее стилях и материалах, а также о мастерстве России 18-20 веков. Отдельное внимание уделяют монументальной мозаике Ульяновска. На выставке из фондов художественного музея будут представлены произведения 19 века Италии и России. После лекции состоится арт-практикум. В текущем году в Ульяновской области отремонтируют более 100 километров федеральных трасс. На встрече губернатора Алексея Русских и начальника ФКУ «Волга-Вятск-Управдор» Ильнура Нурмухамедова также обсуждалась безопасность. В Ульяновске установят 6 светофоров с кнопкой вызова для пешеходов, а на пересечениях федеральных и региональных трасс еще 2. Нурмухамедов отметил высокую загруженность федеральных дорог из-за транзитного и пассажирского потока, подчеркнув, что своевременный ремонт необходим для комфорта и безопасности всех участников движения. Как сообщает пресс-служба Кремля, во вторник 23 июня президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства РФ в формате видеоконференц-связи. Основная тема – реализация программы наставничества для выпускников медучреждений. Как пишет ТАСС, посол России в США Александр Дарчиев на мемориальной акции «Свеча памяти» заверил, что страна сделает все, чтобы трагические события 22 июня 1941 года никогда не повторились. Из-за ливня мероприятие прошло в Георгиевском зале посольства. Дипломат отметил напряженную обстановку и возрождение нацизма, назвав его болезнью, с которой предстоит бороться. Собравшиеся почтили память погибших во время Великой Отечественной войны минуты молчания и зажженными свечами, а учащиеся школы при посольстве прочитали стихи. Пилотное исследование, проведенное в университете штата Пенсильвания, показало, что ношение охлаждающей шапки может вызвать изменения в мозговой активности и способствовать уменьшению симптомов депрессии. В эксперименте принимали участие 24 студента. В течение недели проходили сеансы, во время которых половина из них носила шапки с температурой 0,5 градусов. Результаты показали, что у этой группы сразу после первого сеанса на ЭЭГ увеличилось количество альфа-волн, связанных со спокойствием и расслаблением. Ученые подчеркивают, что метод является низкорискованным и приятным для пациентов. Однако для медицинских рекомендации требуется дальнейшее исследование. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 25.
3: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ, на Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Новые кроссоверы европейского бренда по цене топ-версии «Лады Весты». Возможно, скоро это станет реальностью. Завод «Юнисон» под Минском запустил крупноузловую сборку трех моделей «Ситроен». Все машины собираются из комплектов, сделанных в Китае. Самый доступный вариант – «Ситроен C3 XR». Его цена стартует от 2 миллионов российских рублей. Компактный кроссовер C5 Aircross и кросс-лифтбэк C5X будут дороже от 2,5 миллионов. Стоит напомнить, в начале прошлого десятилетия Citroёn пользовался в России популярностью. Были времена, когда марка продавала у нас более 30 тысяч новых автомобилей в год. А пока в Беларуси выпустили только пробную партию из 48. Но если будет спрос, производство станет более масштабным. Как говорится, процесс пошел.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Наш мозг умеет блокировать негативную информацию еще до того, как мы успеваем ее осознать. Это доказал свежий эксперимент израильских ученых, опубликованный в журнале Psychological Science. Добровольцам включили аудиопоток, где среди нейтральных слов изредка мелькали грубости и оскорбления. Логично было ждать, что брань сразу привлечет внимание. Но люди ее просто не замечали. Внутренний фильтр распознавал токсичный контент на подсознательном уровне и отсекал его. Авторы теста сначала решили, что это ошибка, но повторные проверки эффект подтвердили. Объяснение простое. Реакция на агрессию и стресс требует огромных ресурсов. Чтобы не тратить дефицитную энергию организма, мозг по умолчанию включает внутренний блокировщик ментального спама.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 июня 1972 родился Зинедин Зидан, французский футболист, игру которого называли волшебной, передачи ювелирными, а его самого скромным гением Зизу. Он чемпион мира и Европы, трижды признавался лучшим футболистом мира. Зинедин Зидан мог вовсе не родиться. Его отец Смаил, выходец из Алжира, в 50-е бежал во Францию от войны, а когда та закончилась, решил вернуться. Корабль отплывал из Марселя, куда Смаил приехал из пригорода Парижа, но на борт не сел. В толпе провожающих увидел девушку и решил остаться. Она стала его женой и родила 5 детей, младший из которых стал звездой футбола. В детстве Зинедин пропадал во дворе с мячом и вместе с друзьями отрабатывал приемы, которые видел по телевизору. Когда ему было 11, на улицах Марселя проходила кампания по поиску молодых талантливых ребят, и его заметили скауты. Зидан больше 30 лет живет с любимой женой, у них 4 сыновей, и ожидается, что после Мундиаля 2026 Зинедин Зидан станет главным тренером сборной Франции.
4: Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

А чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

ясности, когда я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что за утро

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
1: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.
3: Инструментальная музыка.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. По поручению губернатора Алексея Русских в Ульяновске начато строительство 2 километров дорог на новых участках кладбища Северное. Глава города Александр Балдакин поставил эту задачу перед учреждениями Доремстрой и городская специализированная похоронная служба. На данный момент отсыпано около 800 метров дорог. Большую часть инертного материала для отсыпки предоставляют бесплатно представители социально ответственного бизнеса, а со стороны муниципалитета выделяется тяжелая техника для планировки и трамбовки проездов. Госпиталь ветеранов войн в Ульяновске получил новое реабилитационное оборудование на 10 миллионов рублей. В рамках федерального проекта в учреждении открылся кабинет для лечения нарушений памяти с интерактивными комплексами, системами виртуальной реальности и тренажерами. Новая техника, по словам руководства, позволит точнее подбирать индивидуальные программы восстановления и повысит их эффективность, особенно для пациентов старше 60 лет. Тренажеры обеспечивают безопасные занятия в игровой форме. Госпиталь, основанный в 1945 году, ежегодно лечит более 9,5 тысяч человек. Как пишут РИА Новости, с 1 сентября в России вводится универсальный QR-код для оплаты, который заменит множество кодов от разных банков. Новый стандарт полагает формирование единого кода через национальную систему платежных карт. Из ключевых изменений для покупателей исчезнет путаница на кассе. Больше не нужно искать стикер своего банка. Достаточно будет считать один код любым банковским приложением, выбрать способ списания средств. Для рынка же усилится конкуренция между банками за клиента качеством сервиса, так как предприниматели перестанут быть привязанными к одному провайдеру. Внедрение системы будет поэтапным. Как пишет ТАСС, с 1 июля текущего года в России ожидаются изменения в программе льготной семейной ипотеки, которые, в частности, могут включать увеличение максимального размера кредита. В настоящее время лимит составляет 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 миллионов рублей для остальных регионов. Депутат Владимир Кошелев отметил, что эти суммы уже не покрывают стоимость жилья для семей с несколькими детьми из-за роста цен на недвижимость. Ученые из Кабардино-Балкарского государственного университета разработали новую, более дешевую и экологичную смесь для снижения горючести пластиковых стройматериалов, особенно электрических проводов и кабелей. При горении смесь выделяет только азот и аммиак, которые относительно безопасны для окружающей среды и не способствуют повторному возгоранию. Состав образует на поверхности защитный углеродный слой, перекрывая доступ кислорода к огню. Новая разработка позволяет существенно удешевить производство и повысить пожаробезопасность. В будущем ученые планируют создать на ее основе защиту для ПВХ-изделий от масла и бензина. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Ночью до плюс 17, днем до плюс 21.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Мистер Данос, у-ла-ла, музыка, которую мы любим. Слушаем классные хиты, и дальше у нас Наутилус на старте во время дождя. Меня зовут Роман Калашников, с вами до вечера, рад составить компанию.

0: Наутилус Помпилиус. Во время дождя музыка, которую мы любим. От дождей и осадков переходим к пламени. Так называется хит, который мы послушаем через 3 минуты. Это Дэвид Гетта и Sia Flames. Ну, а сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Букингемский дворец в Лондоне – один из самых знаменитых дворцов в мире. На его балконе королевская семья показывается публике, и это его охраняют гвардейцы в огромных черных шапках. Сегодня Букингемский дворец. Официально это не главная резиденция королей. Юридически главным офисом британской короны остается дворец Сент-Джеймс. Именно туда до сих пор официально аккредитуют всех иностранных послов. Букингемский дворец огромен. В нем 775 комнат, из которых 19 – залы для официальных приемов. Также в нем есть 92 кабинета и 72 ванные. Кроме того, дворец окружает сад площадью 17 гектаров с теннисным кортом и собственным озером. Первым британским монархом, который сделал дворец своим постоянным домом, стала королева Виктория в 1837 году. Личные покои королевской семьи в Букингемском дворце невелики. Это всего 52 комнаты, в которых могут размещаться король, его родственники и гости. В здании живут и работают более 180 сотрудников, которые обслуживают сам дворец и короля. И в отличие от короля, который появляется в Букингемском дворце только время от времени, они живут там постоянно. На территории дворца есть свое собственное почтовое отделение и свой собственный полицейский участок. Также во дворце есть банкомат для избранных. В подвале дворца установлен эксклюзивный банкомат старейшего банка «Экаутс». Деньги в нем могут снимать только члены королевской семьи и их высокопоставленные гости. В Букингемский дворец можно попасть. Он открывается для публики каждый август и сентябрь, когда монарх уезжает в отпуск. В галерее дворца хранится богатая коллекция картин известных художников, включая работы Рубенса и Рембрандта, а также одна из крупнейших в мире коллекций старинных часов. И что на первом месте? В Букингемском дворце живут привидения, которых часто видят. Это забытый монах в цепях, который живет на заднем дворе в районе террасы, там, где когда-то была больница для прокаженных. Призрак майора Джона Гвина, который был личным секретарем короля Эдуарда VII. Гвин застрелился из-за того, что пресса узнала о его разводе с женой, что в те времена было позором для придворного. И еще есть безмолвный часовой. Он обитает у главного входа во дворец, и его часто видят гвардейцы, которые предупреждают. Если ночью у входа во дворец станет неестественно холодно, нужно просто смотреть строго перед собой.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

встретимся как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью до плюс 17, днем до плюс 21.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Девочки смеются.
1: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ, 104.2.
1: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. По традиции, каждую последнюю четверть часа мы слушаем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию». В этом выпуске с нами Араш и Елена, «Скорпы», «Does Anyone Know?», а начнем с «Modern Talking» в «Золотой коллекции».
2: Ульяновск FM 104.2.
3: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
4: Эй, Ульяновск! Хватит плавиться в зное! Вентилятор! Оружие твое боевое! Свежесть, которую видно! В сарае найдешь, очевидно!
5: Сарай. Предложение ограничено.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: В золотой коллекции часа с нами Араш и Елена. Еще один дуэт на старте — это Эрос Рамазотти и Тина Тернер. Медляк Коза де ла Вита откроет 5 песен о любви. А сейчас музыка, понятная без слов. River Flows in You, Джаспер Форкс.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу Ульяновск FM ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе Ульяновск FM ВКонтакте. 12+. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Ночью до плюс 17, днем до плюс 21.
3: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск FM украсят ваш день.
2: В этом выпуске с нами Сандра, Лана Дель Рей, Зейн, Die For Me через 4 минуты. А начнем 5 песен о любви с Эрос Рамазотти и Тина Тернер «Коза де ла Вида».

0: Песня, которая стала саундтреком к фильму «Великий Гэтсби», «Молодая и красивая» Лана Дель Рей в пяти песнях о любви. Меня зовут Роман Калашников, рад составить компанию. У нас в рамках пятерки еще одна композиция «Сандра Секретленд».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит» с 15 июня по 12 июля 2026 года. Совершите покупку на сумму от 700 рублей или продукцию Ундоровского завода минеральной воды «Волжанка» с картой «Магнит Плюс» и получите дополнительный шанс в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск-ФМ.
3: На радио Ульяновск-ФМ. Пять песен о любви.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью до плюс 17, днем до плюс 21.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Роман Калашников, и с удовольствием расскажу, что слушаем дальше. У нас золотая коллекция впереди. Для вас Милен Фармер, также Touch & Go Would You. И начнем с Альфа-Виль, нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск

0: attractive. I've noticed you around.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.

0: чувственная, нежная вещь от Милен Фармер, Дан Леру де Лондер на улицах Лондона в финале золотой коллекции этого часа. Что в плане погоды будет на наших улицах, расскажу уже в ближайшие минуты. Также послушаем Лиз Маклэрон, влюбленная женщина. А сейчас музыка, понятная без слов. Мелодия Pew Paradise, Армик.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Солнце палит. Не сдавайся. В сарай за бассейном отправляйся. Без дела не стой. Свой курорт у дома устрой.
4: Сарай. Предложение ограничено.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Ночью до плюс 17, днем до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Purple Disco Machine, Substitution, золотые хиты. Далее у нас Вадим Усланов, добавим в этот день немного романтики. «Ты сделана из огня». Классная песня, давайте слушать.

С вами Роман Калашников, и дальше послушаем песню, которая в интернете уже давным-давно является мемом, даже из понятия «рикроллинг», ну, то есть, когда пользователи разыгрывают, маскируя ссылку на этот клип, то есть, вроде как, кидают что-то важное, открываешь ссылку, а там вот эта песня «Never Gonna Give You Up» Рик Эсли, причем говорят, что сам Рик Эсли узнал о своей популярности такой вот неожиданной в интернете именно тогда, когда его зарикроллили, говорят, что очень удивился.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью до плюс 17, днем до плюс 21.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: глаза.
1: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.2. Ульяновск FM.

0: С вами Роман Калашников. Расскажу, что слушаем в золотой коллекции часа. На старте Энрике Иглесиас, также немного классического евроденса у нас на очереди и Type Angels Crying. А начнем золотую коллекцию с Сэм Браун.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Энрике Иглесиас. Чувственная вещь. Not in love. Не влюблен. Дальше Джо Кокер. My Father Son. Это в ближайшие минуты. Сейчас же музыка, понятная без слов. Дэвид Гарретт.
1: Ульяновск FM. 104.2.
2: Реклама.
3: Эй, Ульяновск! Хватит плавиться в зное! Вентилятор! Оружие твое боевое! Свежесть, которую видно! В сарае найдешь, очевидно!
4: Сарай. Предложение ограничено.
5: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу Ульяновск FM ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе Ульяновск FM ВКонтакте. 12+.
6: Телефон рекламной службы 77 10 42.
7: Ульяновск FM.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью до плюс 17, днем до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Шон Мендес и Камила Кабельо, «Сеньорита». Еще больше классной музыки у нас дальше. Сейчас, например, «Сплин», «Остаемся зимовать». Немного рока добавим в этот рабочий вторник.

0: Чувство любви бывает очень разным, например, когда кипят эмоции, страсть, а бывает, что и любовь не требует сложных усилий, приносит лишь умиротворение. Вот примерно об этом только что нам спела Оливия Дин. So easy, такой обволакивающий хит. Дальше для вас F.R. David, Pick up the phone. Меня зовут Роман Калашников. Всем привет!
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Выиграйте скутер и другие призы от Магнит. С 15 июня по 12 июля 2026 года. Совершите покупку на сумму от 700 рублей или продукцию Ундоровского завода минеральной воды Волжанка с картой Магнит Плюс и получите дополнительный шанс в розыгрыше. Акция проводится в магазинах Магнит у дома и Моя цена в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
4: Ульяновск FM.

0: Ка-чинг.
1: Ульяновск FM.
2: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск FM.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью до плюс 17, днем до плюс 21.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Там, где музыка прежде всего.
1: Всем еще раз большой привет. С вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что услышим дальше в золотой коллекции. Для вас Lighthouse Family, также Roxette с классикой рока Crash Boom Bang. И начнем золотую коллекцию с Бонни Тайлер.
2: Ульяновск-ФМ, 104.2.
3: Реклама.
4: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н, 729-789. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу Ульяновск FM ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе Ульяновск FM ВКонтакте. 12+.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Lighthouse Family, Run в золотой коллекции часа. Хёц, дальше Wonderful Life, ну а сейчас немного космической музыки от Криса Паркера. У нас музыка понятная без слов.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Губернатор Алексей Русских на заседании штабов поручил отметить достижения выпускников. 13 одиннадцатиклассников стали стабальниками по ряду предметов. Итоги по остальным еще не подведены. Также более 1000 выпускников претендуют на федеральную медаль за особые успехи в учении. Их поблагодарят на выпускных вечерах 27 июня, куда рекомендовано прийти членам правительства. 8 июля вручат региональные медали победителям Олимпиад. 26 июня в 19 часов в молодежном центре современного искусства начнется перформативная ночная экскурсия по выставке «Вечное возвращение». В программе задействованы звук, театральные элементы и движения по залам. Выставка представляет собой кураторский проект Майи Шмелевой и Анастасии Беляковой. В нем участвуют 20 российских художников, представлены более 50 работ. Тема экспозиции – связь человека и животного мира. Россия и Индонезия начали переход к использованию национальных валют в двухсторонней торговле для снижения рисков глобального финансового давления. По словам министра промышленности Индонезии Агуса Гумивага Картасасмиты, это придаст импульс развитию сотрудничества, которое должно быть сбалансированным и взаимовыгодным. Развитие таких механизмов и расчетов может стать частью более широких договоренностей между странами. Кроме того, Индонезия выступит страной-импортером международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге в текущем году. Россия планирует провести международный форум по безопасности в будущем году, так как первый форум в мае показал свою эффективность. Об этом заявил секретарь Совбеза Российской Федерации Сергей Шойгу на встрече с главой МИД Китая Ван И. Шойгу благодарил Китай за участие и отметил уплотнение сотрудничества двух стран в рамках ООН, БРИКС, ШОС и Группы 20. Он подчеркнул, что высокую интенсивность политических контактов поддерживают регулярные встречи лидеров государств, последним подтверждением чего стал 25-й визит президента Путина в Китай. Археологи в Каире обнаружили систему водоснабжения мамлюкского периода и руины культового сооружения рядом с цитаделью Салах-Дина. Находки включают два массивных колодца с водоподъемными колесами, фрагменты каменных каналов и резервуаров. Этот комплекс является конечным участком акведука Мараш, ранее не описанных в источниках. В районе Иль-Хатаба также найдены руины мечети, гребельная камера и захоронение. Ведется цифровая документация и создание 3D-моделей. Открытие помогает изучить инженерное дело и городскую структуру вокруг цитадели. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Ночью до плюс 17, днем до плюс 21.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

нами только что Альма, Summer или Hiatus, музыка, которую мы любим. Дальше немного классики русского рока, включаем Константина Никульского, мой друг, художник и поэт. С вами Роман Калашников, желаю яркого дня.

0: Очень яркая, цепляющая новинка, только что Benson Boone, Mystical Magical. Переходим дальше к песням, проверенным временем. У нас на старте ABBA Dancing Queen. Давайте слушать.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н. 729-789.
4: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM

0: Ульяновск-ФМ 104.2.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Ночью до плюс 17, днем до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

же не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

знаете ли, сядет у окна и смотрит, смотрит, смотрит, смотрит в небо синее. Дескать, когда умру, я встречу его там, и вновь тогда он

какая в сущности смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. По традиции, каждую последнюю четверть часа мы слушаем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию». В этом выпуске Готье и Кимбра, также Ace of Base, All That She Wants, а начнем со скорпов.
1: «Золотая коллекция», радио «Ульяновск-ФМ».

0: Готье Кимбра в золотой коллекции этого часа. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до четверга, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов, послушаем мелодию, настраивающую на романтику «I love you much too much». С нами Сантана.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп», проспект Ленинского комсомола, 19А. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.
3: Солнце палит, не сдавайся. В сарай за бассейном отправляйся. Без дела не стой. Свой курорт у дома устрой.
4: Сарай. Предложение ограничено.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, осадков не будет, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это Эд Ширан, песня называется «Bad Habits», а музыкант недавно заявил, что временно покидает сцену. Об этом он рассказал во время своего концерта в городе Глендейл в США. Музыкант объяснил, что берет паузу в карьере, чтобы посвятить время семье. Вам желаю хорошего вечера. Меня зовут Алена Богданова. С удовольствием составлю вам сегодня компанию. А далее у нас группа «Виагра».

0: Песня нам подарила беззаботный летний вайб. Она называется «Stay». А дальше у нас с вами еще золотой хит Сандры «Heaven Can Wait».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу Ульяновск FM ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе Ульяновск FM ВКонтакте. 12+. Телефон рекламной службы 77 10 42.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.
2: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, осадков не будет, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск-ФМ.
2: Караулить чьи-то мечты, разговаривать не с тобой.

0: У нас с вами на очереди золотая коллекция, а в ней песня, у которой абсолютно летнее легкое настроение. Она называется «Lady Mojo». Также послушаем Крейга Дэвида и Police «Every Breath You Take».
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Это песня про любовь с первого взгляда Lady Mojo в нашей с вами золотой коллекции. Далее Morandi Save Me, до этого еще расскажу о погоде, а чуть раньше у нас с вами инструментальная музыка. Послушаем Moonlight Sonata.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола 19А.
3: Эй, Ульяновск! Хватит плавиться в зное! Вентилятор! Оружие твое боевое! Свежесть, которую видно! В сарае найдешь, очевидно!
4: Сарай. Предложение ограничено.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
6: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. 27 июня в 18 часов в Парке Победы в Ульяновске состоится концерт, приуроченный ко Дню молодежи. На сцене выступит группа «Русский размер Project» под руководством Виктора Бондарюка, одного из основателей коллектива. Вместе с ним в составе группы выступит Ирина Тимичева. Мероприятие организовано при поддержке администрации города Ульяновска и главы города Александра Балдакина. Вход на концерт свободный. В трех вузах гражданской авиации подведомственных Федеральному агентству воздушного транспорта началась приемная кампания. Абитуриенты могут подать документы в Ульяновский институт, Московский и Санкт-Петербургский университеты и их филиалы. Обучение доступно по программе бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования в очной и заочных формах. Есть как бюджетные, так и платные места. Подать документы можно лично по почте или онлайн через госуслуги. Подробная информация размещена на сайте Федерального агентства воздушного транспорта. Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что Запад пытается удержать свое ускользающее доминирование, произвольно толкуя мировой порядок, основанный на правилах, придуманных в собственных корыстных интересах. По его словам, это делается для сохранения контроля над международной торговлей, цепочками добавленной стоимости и природными ресурсами. Свою позицию он озвучил на форуме «Примаковские чтения». Депутаты Госдумы приняли закон, разрешающий регионам вводить запрет на розничную продажу вейпов. Ограничения могут быть введены на территории субъектов уже с 1 марта будущего года. Поправки в законодательство были приняты во втором чтении законопроекта о введении лицензии на розничную продажу и оптовую торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией. Таким образом, власти региона должны будут заранее проинформировать Росалкоголь-табакоконтроль о своем решении. В пещере на востоке Турции, найденной в районе каньона Тохма, обнаружено более сотни хорошо сохранившихся изображений людей, животных и геометрических символов. Археологи полагают, что это место использовалось для ритуалов на протяжении веков или даже тысячелетий. Разнообразие сюжетов и сложные композиции из антропоморфных, зооморфных фигур и знаков могли передавать верование и коллективную память древних сообществ. Курс валюты на сегодня – доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, осадков не будет, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 19-21.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

И мы с вами тоже скоро уже поедем с работы домой, а по дороге оставайтесь с нами. Далее Том Уолкер, песня называется «Live a Light On».

0: Этот хит прилетел к нам из ярких 80-х. It's a Sin, Pet Shop Boys. А дальше у нас с вами еще отличная песня для отличного вечера. Называется «Это Питер, детка», группа «Секрет».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Солнце палит, не сдавайся. В сарай за бассейном отправляйся. Без дела не стой. Свой курорт у дома устрой.
5: Предложение ограничено.
6: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: На очереди у нас с вами молодой талантливый музыкант Эдис Уимс. Его хит называется «Мистер No It All». Но прежде еще Анна Романова расскажет нам горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Букингемский дворец в Лондоне – один из самых знаменитых дворцов в мире. На его балконе королевская семья показывается публике, и это его охраняют гвардейцы в огромных черных шапках. Сегодня Букингемский дворец. Официально это не главная резиденция королей. Юридически главным офисом британской короны остается дворец Сент-Джеймс. Именно туда до сих пор официально аккредитуют всех иностранных послов. Букингемский дворец огромен. В нем 775 комнат, из которых 19 – залы для официальных приемов. Также в нем есть 92 кабинета и 72 ванные. Кроме того, дворец окружает сад площадью 17 гектаров с теннисным кортом и собственным озером. Первым британским монархом, который сделал дворец своим постоянным домом, стала королева Виктория в 1837 году. Личные покои королевской семьи в Букингемском дворце невелики. Это всего 52 комнаты, в которых могут размещаться король, его родственники и гости. В здании живут и работают более 180 сотрудников, которые обслуживают сам дворец и короля. И в отличие от короля, который появляется в Букингемском дворце только время от времени, они живут там постоянно. На территории дворца есть свое собственное почтовое отделение и свой собственный полицейский участок. Также во дворце есть банкомат для избранных. В подвале дворца установлен эксклюзивный банкомат старейшего банка «Каутс». Деньги в нем могут снимать только члены королевской семьи и их высокопоставленные гости. В Букингемский дворец можно попасть. Он открывается для публики каждый август и сентябрь, когда монарх уезжает в отпуск. В галерее дворца хранится богатая коллекция картин известных художников, включая работы Рубенса и Рембрандта, а также одна из крупнейших в мире коллекций старинных часов. И что на первом месте? В Букингемском дворце живут привидения, которых часто видят. Это забытый монах в цепях, который живет на заднем дворе и в районе террасы, там, где когда-то была больница для прокаженных. Призрак майора Джона Гвина, который был личным секретарем короля Эдуарда VII. Гвин застрелился из-за того, что пресса узнала о его разводе с женой, что в те времена было позором для придворного. И еще есть безмолвный часовой. Он обитает у главного входа во дворец, и его часто видят гвардейцы, которые предупреждают. Если ночью у входа во дворец станет неестественно холодно, нужно просто смотреть строго перед собой.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, осадков не будет, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 19-21.

0: У нас с вами на подходе золотая коллекция. В ней очень красивая баллада Rednecks, Wish You Were Here. Также послушаем Эрос Рамазотти. А в начале золотой коллекции песня, которая способствует тому, чтобы мечты сбывались. A Kind of Magic Queen.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Итальянский язык великолепно ложится на музыку. Песня называется «Un angelo di stesso al sole, Eros Ramazzotti». Это была наша с вами золотая коллекция. Вам желаю прекрасного вечера, хорошего настроения. Далее «London Beat». До этого еще расскажу о погоде. А чуть раньше у нас музыка, понятная без слов, «Strangers in the Night».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 24 по 30 июня. Мармелад Бон Пари Bubbles со вкусом гранат и смородина. 100 граммов 89 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, осадков не будет, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Песня называется «Рам-пам-пам». Вам хорошего вечера, прекрасного настроения. Дальше для вас, звери, послушаем хит «Напитки покрепче».

0: Мы с вами остановились всего в одном шаге от золотой коллекции, в ней Эра Амено, еще Аха, Lifelines. В начале золотой коллекции песня о королеве сердца Валерии, по-нашему Валерия, группы Joy.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Это «Aha! Lifelines», а в нашей с вами золотой коллекции. Далее для вас «Rio Shine On», а до этого уютная инструментальная композиция, под которую так приятно уже отдыхать после работы. Она называется «Going Home» Kenny G.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Эй, Ульяновск, хватит плавиться в зное. Вентилятор, оружие твое боевое. Свежесть, которую видно, в сарае найдешь, очевидно.
4: Сарай. Предложение ограничено.
5: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу Ульяновск FM ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе Ульяновск FM ВКонтакте.
6: 12+.
7: Телефон рекламной службы 77 10 42.
8: Ульяновск FM.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, осадков не будет, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 19-21.
0: Реклама.
3: Open up your eyes.

0: Ива Макс. Песня называется «Kings and Queens», «Короли и королевы». Далее бригада «С». Но прежде еще узнаем, что нового в мире авто из «Минуты драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Исторический реактивный автомобиль под названием «Летучий кадуцей» должен был на днях уйти с молотка на аукционе в Неваде. Но в последний момент лот тихо сняли с торгов. Раритет оценивали всего в 90 тысяч долларов. И низкая цена, и отмена торгов оставили коллекционеров в недоумении. Ведь это одна из самых значимых скоростных машин в истории. В середине прошлого века американский хирург Натан Остич спроектировал болид с нуля как первый в мире реактивный автомобиль для рекордов скорости. Название «Летучий кадуцей» — это отсылка к его профессии. Кадуцей — древний медицинский символ. В качестве силовой установки доктор использовал турбореактивный двигатель от ядерного бомбардировщика Б-36. Он выдавал тягу почти в 7000 лошадиных сил. Мощный мотор закрепили на прочной трубчатой основе, закрыли легким алюминиевым корпусом, оснастили независимой подвеской всех колес, дисковыми тормозами и огромным парашютом для остановки. Во время испытаний летучий кадуцей развил скорость 579 км в час. Он открыл дорогу всем последующим сверхзвуковым рекордам. Куда теперь отправится уникальный болид? Пока загадка.

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.2 Ульяновск FM.
2: Без тебя жизнь.

0: В это время Анна Романова приоткрывает завесу завтрашнего дня. Узнаем, что нас с вами ждет из гороскопа.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен. Интенсивность событий усилится. Возможно, события, которые потребуют быстрой реакции. Тельцы. Не самый гармоничный день, который потребует усилий и дисциплины. По-другому добиться результата не выйдет. Близнецы. Возможно, недоверие к близким и тревога за будущее. День, когда придется преодолевать негативные привычки в мыслях и действиях. Раки. Не стоит начинать новое. Вы завязнете в этих делах, как в болоте. Львы. Вряд ли у вас появятся новые возможности. Лучше подождать более-менее удачного момента и использовать то, что есть. Девы, не стоит фиксироваться на негативных моментах. Если присмотреться, у вас есть все, что нужно для того, чтобы действовать. Весы, в последний момент могут возникнуть сомнения и колебания. Не принимайте решений, вы останетесь ими недовольны. Скорпионы, день тревожности, который будет подстегивать сама себя. Вам нужны надежные люди вокруг. Стрельцы. Не лучший момент для решительного шага и откровенных разговоров. Они, скорее всего, разрушат, чем решат проблемы. Козероги. У вас может быть слишком мало энергии. Возможен тупик в переговорах или отсутствие решения текущих проблем. Водолеи. Вы можете потерять интерес к какому-то делу. Неожиданная волна событий развернет вас совсем в другую сторону. Рыбы. Важный день для отношений. Обращайте внимание на скрытые сигналы и то, о чем ваши партнеры вам не говорят.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, осадков не будет, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 19-21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Добрый вечер, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск ФМ.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, осадков не будет, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 19-21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: FM. Звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 24 по 30 июня. Пельмени «Цезарь» отборные. 700 граммов 329 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
0: Ульяновск-ФМ.
2: Инструментальная музыка. На Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, осадков не будет, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 19-21.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: В это время Анна Романова приоткрывает завесу завтрашнего дня. Узнаем, что нас с вами ждет из гороскопа.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен. Интенсивность событий усилится. Возможно, события, которые потребуют быстрой реакции. Тельцы. Не самый гармоничный день, который потребует усилий и дисциплины. По-другому добиться результата не выйдет. Близнецы. Возможно, недоверие к близким и тревога за будущее. День, когда придется преодолевать негативные привычки в мыслях и действиях. Раки. Не стоит начинать новое. Вы завязнете в этих делах, как в болоте. Львы, вряд ли у вас появятся новые возможности. Лучше подождать более-менее удачного момента и использовать то, что есть. Девы, не стоит фиксироваться на негативных моментах. Если присмотреться, у вас есть все, что нужно для того, чтобы действовать. Весы, в последний момент могут возникнуть сомнения и колебания. Не принимайте решений, вы останетесь ими недовольны. Скорпионы. День тревожности, который будет подстегивать сама себя. Вам нужны надежные люди вокруг. Стрельцы. Не лучший момент для решительного шага и откровенных разговоров. Они, скорее всего, разрушат, чем решат проблемы. Козероги. У вас может быть слишком мало энергии. Возможен тупик в переговорах или отсутствие решения текущих проблем. Водолеи. Вы можете потерять интерес к какому-то делу. Неожиданная волна событий развернет вас совсем в другую сторону. Рыбы. Важный день для отношений. Обращайте внимание на скрытые сигналы и то, о чем ваши партнеры вам не говорят.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, осадков не будет, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 19-21.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.
1: Я в поездах, отставших от расписания. Я в городах, которых нету на карте. Я умер, так и не пришедший в сознание. Хотел

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, осадков не будет, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 19-21.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет. Obsession.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Доброй ночи, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск ФМ.
2: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

Ульяновск FM. Там, где музыка прежде всего.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.
2: Неизвестно, что

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM. Hello.

Все не лед, девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход, следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни, они как взлетные огни.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.